0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры. Не смотри на знаки, а

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Радио столица, кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На беларуска-літоўскім участку мяжы працягнуцца рамонтныя работы да 23 ліпеня. Пра гэта паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Пункт пропуску Беняко не будзе працаваць з абмежаваннямі менавіта да гэтай даты. Рух транспарту праз яго будзе ажыццяўляцца па асобных палосах. Для вадзіцеляў распрацавана часовая схема арганізацыі дарожнага руху, якую неабходна строга выконваць. Акрамя таго, пагранічнікі заклікалі аўтамабілістаў звяртаць увагу на установленные дорожные знаки. Водителям раяць улічваць гэту информацию и по магчымасці выбирать альтернативные маршруты, каб пазбегнуць затрымак и вялікай колькасці транспарту. Для повышения пропускной здольности улицы Першамайской у Минску закрыты левый поворот с улицы Першамайской на Янки Купалы. Водителя просят уличивать змены при плановании маршрутов. Рух по мосте про зраку Свислыч на участку от Янки Купалы до площади Перамоги закрыты для особистого транспорта прикладно до конца жнюня. Громадский транспорт, включающий маршрутное такси, протягивая рух по проспекте Незалежности в звычайном режиме. Столичная дзяржаўная инспекция обвергла информацию об отключении таймеров зворотного отлику на светлофорах у Минску. Звестки, что распаўсюдзіліся в интернете, выник блытаніны с Могилевым. Таймеры на минских светлофорах отключать не будут. У апошние дни у мессенджерах и социальных сетках активно обмярковывалася новина об тем, что быцем бы у белорусской столицы вырашили отмовиться от зручных лишбовых табло на скрыжаваннях. Водители и пешеходы почали гадать, с чем связано такое решение, и те не погоршить оно безпеку. Однако, как подкреслили у ведомстве, все эти остероги бесподставные. Правоохранники настойливо рекомендуют усім удельникам дорожного руху проверять любую информацию, якая тычется организации руху, выключно на официальных сайтах и у аккаунтах ведомства.
0: У свете моторов.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» с выпуском новин Евгения Любины. Вітаю. Кадровий день пройшов керівника країни. Згодно з рішенням Олександра Лукашенка, призначені 3 нові помічники президента у регіонах: Юрій Валявати по Гомельській області, Надія Каткавець по Могилівській, Дмитрий Рилуцький по Мінську. Так само президент дав згоду на назначення Михайла Крицького старшиною Шкловського райвиконкома, Олександра Кауранина старшиною Бобруйського райвиконкома і Юрія Фролова старшиною комітету держконтролю Могилівської області. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь. Традиционно визит международного лидера стартовал со складания венка до монумента Перемоги. Затем прошла встреча в формате один на один с Александром Лукашенко. Официальная частка стартует сегодня. Беларусь и Узбекистан планируют подписать около 20 погоднений у разных сферах. Мультибрендовый центр «Белорусские машины» открылся у Самары. В урочистой церемонии принял удел первый наместник министра промысловости Беларуси Виктор Шчатько. В приветственном слове он отзначил, что Самарская область для белорусских предприемств является проверенным часом хандлевым партнером. Рух усіх відаў транспорту обмяжуюць на вуліцы Мельніка і Тиумінску у двух напрамках з завтрашнього дня. Меру ўвядуць у сувязі з работами по будаўніцтве третьей лінії метрополітена на участку от завулка Дімітрова до місцевого проезду будинка номер 8 по вуліцы Мельніка. Так само тут обмяжуюць рух пешаходаў. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру до 21 градуса тепла. У областных центрах у день чакается. У Бресте и Гродни 16-18, у Витебску 17-19, у Могилеве 18-20, у Гомеле 19-21. У столицы до 18 градусов тепла, короткочасовый дождь, махчимы навальницам.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб выдатных асобах, што абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Олег Караваев, заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион, чемпион света. Народился 20 мая 1936 года в Минске. Захоплялся футболом, хоккеем, боксом, плаванием. Олег головным видом стала борьба. У залу Олега привел у Москвы его брат, який уже был чемпионом Советского Союза. Тренер Андрей Чалидзе разглядел у юнаку потенциал и повертание из Москвы в Минск. Олег начал шукать секции классической борьбы. С 16-годовым юнаком начал заниматься Иосиф Аборски. Проз 3 года тренировок Олег завоевал бронзу на всесоюзных спаборництвах, а в наступном сезоне золото, одолевши значно больше опытного олимпийского чемпиона Константина Воропаева. У 1958-м Караваева упершыню уключили у склад сборной Советского Союза для выступления на сусветном першинстве, и спортсмен стал чемпионом. Напереди был уголовный старт 4-годия, 17-е летние олимпийские гульни у Риме. За год до Олимпиады Караваев выиграл чемпионат СССР, не соступивши ни одного балла. На гульнях у Риме лечился фаворитом, выиграл 6 поединков 6 и стал одним из лепших белорусов чемпионов олимпийских гульнев. И это еще не все. Специалисты тренеры национальных сборных так само признали его самым техничным спортсменом такого представничьего першинства. У 26 годов Олег Караваев у черговы 7 раз стал чемпионом СССР. Позднее, скончивший спортивную карьеру, олимпийский чемпион стал тренером. Помер 23 мая 1978-го. Ему было 42. У Минску имя Олега Караваева носит школа греко-римской борьбы. Проводится международный турнир «Яго памяти».
1: Ближей до спорту. Зроблена для тебя. Радио «Столица».
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на озеро, якое народилося з пясчанага кар'єра. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: За 16 кілометрів від Кобрина чакає місцева славутасть з заміжним ім'ям. У різних криницях називають її то Мальдивами, то Тунісом. І як не називай, вода застається прозристою, як саме чисте шкло. А пясок білий, як манна, такого ж дробного помолу, і в його приємно запускати руки і йти по їм до води. Гэта ўсё на возеры Каташы, розказує наш гід, директор Кобринського воєнно-історичного музея імені Суворова Алена Бабенко.
2: Такого красоты песка и берега действительно я не видела нигде. Вообще само озеро – это рукотворное озеро. Оно образовалось на месте огромного песчаного карьера. Когда-то в незапамятные времена это было не озеро, это была гора. Так это урочище, так и называлось – гора. Основу этой горы составлял песок, хороший, очень такой желтый, яркий песок. И вот этот песок стал основой для огромного количества строек, которые были затеяны в Кобрине.
1: Першая. Частку трасы Брэст-Масква, якая праходзіць цераз Кобрын, пабудавалі менавіта дзякуючы гэтаму пяску. Па-другое, яго выкарыстоўвалі падчас узвядзення дамоў у 70-х-80-х у самім горадзе.
2: То есть урочище гора со временем было скопано, это примерно в 70-80-е годы происходило.
1: І пасля таго, як пясчаны кар'ер, так бы мовіць, скончыў сваё існаванне, ён паступова запоўніўся вадой.
2: І цяпер нас получилось совершенно уникальное место для отдыха наших кобринчан. Там чистейшая, красивая вода и совершенно великолепные песчаные дюны. Причем, кроме просто песчаного такого побережья, еще и высокая такая насыпь, которая образовалась опять-таки благодаря тому, что это был разработанный карьер. И теперь любители отдыхать песчаных пляжей вот могут получить там колоссальное удовольствие. Это частично благоустроенное место для отдыха. И я знаю, что все теплое время года большая часть наших кобринчан проводит именно там, именно на наших кобринских Мальдивах, а именно на озере Каташы.
1: Возера прамавугольнай выцягнутай формы, у даўжыню прыкладна 900 метраў, а ў шырыню 110. Месца гэтае вельмі прыгожае, а яшчэ адносна дзікае, знаходзіцца ў далечыні ад дарог сярод густога лесу. Вадаём можна наведаць у любы час, бясспрэчна аматарам пляжнага адпачынку лепш прыязджаць у ліпені і жніўні. Да гэтага моманту вада прагрэецца да камфортнай тэмпературы, калі, вядома, з летам пашчасціць. Да ўвогуле, Каташы, гэта возера не пакіне абыякавым у любы сезон. Тут прыгожа, лёгка дыхаецца і вока радуецца. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко разглядел кадровые пытания. Згодно с решением керовника державы, призначенные три новые помощники президента в регионах. При назначении Надеи Каткавец инспектором по Могилевской области, Александр Лукашенко отзначил ее значный опыт работы и высокий уровень ведов у аграрной сферы.
3: Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный. Опытней, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем. Он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и в перспективе, это тоже они вам не новы.
2: Официальная частка визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь начинается сегодня. Напередодні Александр Лукашенко встретился с коллегом у неформальной обстановке. Подчас визиту Шавката Мирзиёева керівники держав планують обмірковать широкий спектр питання двухбокового взаимодействия. Лекции и практикуму з экскурсії «Каталь по древо щастя» пройдуть сьогодні і завтра у Центральному ботанічному саді Національної академії наук. На протягу 2 годин навідувальникам розкажуть об особливостях вирощування катальпи і інших рослин, ландшафтному дизайні і сучасному озеленінні. Долучитися можна без попереднього запису. Початок у 16:00. Масштабная реконструкция набережной Нёмана стартует в грудне, поведомили у облвыканкаме. Проект будет реализован у 3 чарги. На первом этапе, который начинается сегодня, реконструкция закране территорию от спуска сбоку Калужской церквы до упадения у раку Нёман раки Городничанка. Улица Правобережная станет пешеходной, з'явятся 2 оглядные пляцовки. Установят так само информационные стенды. У связи с проведением работ на улице Правобережной до 30 листопада обмежуют рух транспорту и пешеходов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру до 21 градуса тепла. У областных центрах у день чакается. У Бресте и Гродне 16-18, у Витебску 17-19, у Могилеве 18-20, у Гомеле 19-21, у столицы до 18 градусов тепла, короткочасовый дождь, махчимы навальница.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.
3: Если нет...

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На беларуска-літоўскім участку мяжы працягнуцца рамонтныя работы да 23 ліпеня. Пра гэта паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Пункт пропуску Беняко не будзе працаваць з абмежаваннямі менавіта да гэтай даты. Рух транспарту праз яго будзе ажыццяўляцца па асобных палосах. Для вадзіцеляў распрацавана часовая схема арганізацыі дарожнага руху, якую неабходна строга выконваць. Акрамя таго, пагранічнікі заклікалі аўтамабілістаў звяртаць увагу на установленные дорожные знаки. Водителям рают уличивать эту информацию и по махчимости выбирать альтернативные маршруты, как позбегнуть затрымок и великой колькости транспортом. Для повышения пропускной здольности улицы Першамайской у Минску закрыты левый поворот с улицы Першамайской на Янки Купалы. Водителя просят уличивать змены при плановании маршрутов. Рух по мосте про зраку Свислыч на участку от Янки Купалы до площади Перемоги закрыты для особистого транспорта прикладно до конца жнюня. Громадский транспорт, включающий маршрутное такси, протягивая рух по проспекте Незалежности в звычайном режиме. Столичная дзяржаўная инспекция обвергла информацию об отключении таймера зворотного отлику на светлофорах у Минску. Звездки, что распространились в интернете, выник блатанины с Могилевым. Таймеры на минских светлофорах отключать не будут. В опошние дни у мессенджерах и социальных сетках активно обмерковывалась новина об том, что быцем бы у белорусской столицы вырашили отмовиться от зручных лишбовых табло на скрыжованиях. Водители и пешеходы почали гадать, с чем связано такое решение, и те не погоршить оно безпеку. Однако, как подкреслили у ведомстве, все эти остероги бесподставные. Правоохранники настойливо рекомендуют усім удельникам дорожного руху проверять любую информацию, якая тычется организации руху, выключно на официальных сайтах и у аккаунтах ведомства.

0: У Мінску зараз плюс 12, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 21 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце і Гродні плюс 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 18 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого,

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Все, у студии сядим, на карту глядим. Такая ранішняя мантра отрымливается, так, каб отпужывать пробки. Но, ведаете, недрэнна так отрымливается. Зараз у Минску загружены дороги на 3 баллы по оценках сервиса нашего, який нам допомагает. Так, агульная ситуация, 3 баллы, зеленое святло. И первое, что нас вабить заўсёды, гэта МКАД. А ён чистый, чистёхонька, ён малайчынка. Так, далей рушим бліжэй да центра. Магчыма, давядзецца постоянно. Стоять на проспекте Незалежности, так, до пересечения изъезда на проспект Машерова и так само на съезде с проспекта Незалежности того же самого по улице Якуба Коласа. Так само глядим на карту и бачим, что рух ускладнены на улице Гекалы и Даугинаусский тракт, то есть скрыжование с улицей Орловской. Там, магчыма, так само рух будет ускладнены и доведется постоять больше за звычайное. Ну и, конечно, на жаль, есть про что еще рассказать. Это дорожно-транспортное здарэнне позначено у нас на карте. Гэта нас цікавіць, что у таким выпадку? Ага, проспект Дзяржынскага, з'езд из улицы Железнодорожной, там позначено дорожно-транспортное здарэнне. Так, у сярэднім радзе у 7.42, это першая. И еще одно позначено, там трошечки наперед трэба падацца, у 7.41. Так само у сярэднім радзе отбылося. И гэта все, что тычыцца ситуации на дорогах столицы. Дарэчы, далей, что нам обяцают специалисты по пробказнаўству. Такая ситуация захаваецца прыкладно до 11 годины, а потым пойдут баллы на спад. Будет загружена дорога на 2 баллы. Ну и зараз ритуал ранішні дорожны мы протягиваем разом с нашим телеграм-каналом «Радио Столица». Зазираем туды и бачим самый свежий пост. Пост под назвой «Увага, контроль хуткасти», где сегодня установлены и працуют мобильные датчики контролю хуткасці. Вам рассказываем на проспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Дымашэўскай, Казінца, Кіжаватава, Леніна, Цемеразіва і на Даўгінаўскім тракце. Вось такая сітуація у Мінску. Так само по Брэсту расскажем, на Варшаўскай шашы і вуліцы Маскоўскай. Так само у Гомелі на проспекте Рэшыцкім і на вуліцы Барыкіна і у Магілёве. Так, на проспекте Шміта і на вуліцах Гагарына і Чалюскін. И все, с такой ситуацией можно, спадзяёмся, крыху больше упэўнена рухаться по дорозе и только застаецца дадаць музыки, а мы хутка вернемся, каб рассказать чарговы гороскоп.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў прыбыў у Мінск з афіцыйным візітам. Перагаворы кіраўнікоў дзяржаў з удзелам дэлегацыі адбудуцца сёння, але сумесная рабочая праграма пачалася ўжо напярэдадні сустрэчы ў фармаце тэт-а-тэт. Узбекістанскі лідар падзякаваў за запрашэнне і падкрэсліў, што з задавальненнем прыехаў у Беларусь.
2: У нас ёсць в это сложное время о чём говорить. Обмениться мнением по всем вопросам. В этот раз мы очень серьезно готовились к этому визиту. После вашего исторического визита у нас совершенно другое уже взаимоотношение на всех уровнях. Премьеры встречаются, министры встречаются, парламенты встречаются. И впервые я с собой такую делегацию привез. 230 компаний-предпринимателей Узбекистана находятся в Минске сегодня. Форум на самом высоком уровне. Три самых крупных регионов. Это каждый из них 4-миллионник. Это Ташкентская область, Ферганская область и Андижанская область. Они здесь приехали со своими коллегами. Ну, очень много перспективных проектов мне рассказали. Я с удовольствием, я сегодня тоже ехал, видел, как динамично страна развивается, люди радостные, на улицах все в порядок, как всегда, как полагается, при вас эта страна развивается. Я еще раз с этими успехами поздравляю. И на самом деле у нас есть хорошая возможность обменяться мнением и поговорить. Спасибо большое.
1: Малады беларускі спартсмен у чарговы раз пацвердзіў высокі статус айчыннай школы плавання на міжнароднай арэне. Артём Ярмак на спаборніцтвах у Мюнхене заваяваў срэбра чэмпіянату Еўропы і ўстанавіў новы юнацкі рэкорд Беларусі. Наш суайчыннік стаў другім на дыстанцыі 50 метраў на спіне. Беларус паказаў вынік 24,92 секунды. Нанесение дорожной разметки планируется сегодня в день на нескольких участках столичных улиц. Специальная техника будет працевать на Сялицкого, Ротмистрова, Полоцкой и Шишкина. Держаутинспекция рекомендует кировцам загодя уличивать эту информацию про выборы маршруту. Так само водителям закликают быть вельми уважливыми на этих участках дорог и выконывать потребования часовых знаков. У Мінску зараз плюс 12. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 21 градуса цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 18 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
2: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радио столица. Кропка «Бай».

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Гляди, кольки тут усяго. Газеты, часопісы.
2: А ты на заголовки гэтые погляди.
1: Ага, не збиралася.
2: Бена дзён наших.
3: Погляди на моего гадаванца и скажи, кто я такой. Вось, я так ладно ведаю, что у наших слухачоў есть такая звычка. Гуляют яны разом с собачками, слухают столицу. Дома сняданок так само готовят с котиками. Усими вогули іншими домашними гадаванцами так само нас слухают. И как вызначается у пені дзён наших сегодняшней, у котиков есть вельми серьезные проблемы. Зараз будем про их рассказывать. У кошек и котов все частей выявляют тревожность. За апошние 3 года продажи заспокояльных препаратов для гадаванцев подскочили на кольки, как вы думаете? На 120%. Причина наступная. Умовы утримання. Частей за все кошек заводят тревожные миллениалы, которые не выпускают их на улицу. У вынику навод звычайная вылазка с дома становится для живых моцным стрессом. До того ж, эмоциональный стан господаров так само уплывая на гадаванцев. И як с гэтым змагаться? Як оборонить тых, за кого мы одной узяли отказность? Видать, треба разом господарам и гадаванцам ходить у суместно в отпуск. Так, регулярно переключаться на нечто доброе. Ось аккурат зараз. Подысти один до одного. Обняться ось так на гэтым окситоциновым выбуху. Далей з намі працягваць гэтую ранішнюю гадзінку праводзіць, таму што хутка, зусім хутка мы вернемся з гульнёй «Ракавыя думкі», таму што хочам яшчэ некалькі падказак для вас агучыць.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, студия с выпуском новин Владимир Казаков. Переговоры на высшем узровне проведут сегодня президенты Беларуси и Узбекистана. Сустреча лидера Украины пройдет в межах официального визита Шавката Мирзиёева в Минск. На парадку дня актуальное питание двухбокового взаимодействия и перспективы его умацывания. Основная увага боков будет накирована на развитие промысловой кооперации и запуск совместных проектов. По выниках размовы до подписания рыхтуется каля 20 документов. Серию буйных терактов и диверсий на военных объектах сорвали в России сотрудники Федеральной службы безопасности. Напады рыхтовали украинские спецслужбы при непосредственном уделе заходних кураторов. Сирот метов злочинцев были объекты военной инфраструктуры и ведущее оборонное предприемство. А кроме того, силовики предухилили замахи на высокопоставленного российского

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб выдатных асобах, што абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Олег Караваев, заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион, чемпион света. Народился 20 мая 1936 года в Минске. Захоплялся футболом, хоккеем, боксом, плаванием. Але головным видом стала борьба. У залу Олега привел у Москвы его брат, який уже был чемпионом Советского Союза. Тренер Андрей Чалидзе разглядел у юнаку потенциал и повертание из Москвы в Минск. Олег начал шукать секции классической борьбы. С 16-годовым юнаком начал заниматься Иосиф Аборский. Раз 3 года тренировок Олег завоевал бронзу на всесоюзных споборництвах, а в наступном сезоне золото, одолевши значно больше опытного олимпийского чемпиона Константина Воропаева. У 1958-м Караваева упершыню уключили у склад сборной Советского Союза для выступления на сусветном першинстве, и спортсмен стал чемпионом. Напереди был головный старт 4-годия, 17-е летние олимпийские гульни у Риме. За год до Олимпиады Караваев выиграл чемпионат СССР, не соступивши ни одного балла. На гульнях у Риме лечился фаворитом, выиграл 6 поединков 6 и стал одним из лепших белорусов чемпионов олимпийских гульнев. И это еще не все. Специалисты тренеры национальных сборных так само признали его самым техничным спортсменом такого представничьего першинства. У 26 годов Олег Караваев у черговы 7 раз стал чемпионом СССР. Позднее, скончивши спортивную карьеру, олимпийский чемпион стал тренером. Помер 23 мая 1978-го. Ему было 42. У Минску имя Олега Караваева носит школа греко-римской борьбы. Проводится международный турнир «Яхо памяти».

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Для зручнасці абітурыентаў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў запусціў сервіс электроннага запісу ў прыёмнай камісіі ВНУ. Тыя, хто паступае, змогуць загадзя забраніраваць канкрэтную дату і час для візіту, што дазволіць пазбегнуць чэргі і спланаваць падачу дакументаў з максімальным камфортам. Каб скарыстацца сервісам і паспяхова запісацца, неабходна прытрымлівацца простага алгарытму. Перш за ўсё, варта ўвайсці ў асабісты кабінет на афіцыйным сайте Республиканского института контролю ведом. Способ авторизации залежит от категории абитуриента. Для тех, кто сдавал централизованное тестирование в 2026 году, уваход ажыццяўляецца по идентификационным номерам. Выпускники минулого года выкарыстовывают серую и номер пашпорта латинскими литрами, например, MP1234567. Важное удокладнение для летошних абитуриентов. Коли пашпорт был заменен после сдачи экзамена, необходимо за здесь вернуться у Республиканский институт контролю ведов для первого оформления сертификатов на подставе новых пашпортных данных. После выхода у систему треба выбрать в область конкретную навучальную установу, факультет, специальность и форму навучания. Далее корыстальнику пропонуется выбирать зручное дату и час с доступных слотов и натиснуть кнопку «Замовить талон». У выпадку поспяхового запису на электронную почту прийде PDF-документ с талоном, а так само поступит СМС. Республиканский институт контролю веду попереджвае, СМС приходит только из официального адреса Риксбай и не утримливая никаких спасылок. Колькость мест у электронной чарзи обижавана, тому рекомендуется записываться загодя. Коли планы изменились, деючи талон можно отменить и забронировать новые, повторивши описанную процедуру.
0: Гэта урок на радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, будем протягивать с вами знакомиться с сегодняшними историями. У пятерки топ-рок-фактов яны присвечены дню моды. И мы высветляем, який модный стиль уластивы некоторым пяти, у приватности, с самым знакомитым рок-музыкантом. Доведаліся падчас першой половы программы мы про одзенне, якое абралі у якасці свайго стылю удзельнікі гурта «Рамоунс». Так само высветлили, чем вызначается и адрозніваецца мода у стылі глэм-рок и яркие представники гэтага стылю Дэвід Боуи и Фредди Меркьюри, як апраналіся. Ну, конечно, шмат пластовые строи Курта Кабейна, якія стали культовым трендом поколения перыяду 90-х и так само актуальны сёння. Протягиваем далее. У нас Брус Спрингстин, майки, топы, которые открывают мужчинские бицепсы. Это микротренд, который демонстрирует силу. Але он не з'явился з ниоткуль. У 70-е такое одение было знаковым для рок-н-ролла, а популяризовал его рок-музыкант и гитарист Брус Спрингстин, который не чекал дизайнеров, вось, коли что-то было не так у его одении, отрывал рукавы футболкам самостойно. Уплыў, які гэты рокер аказаў на моду, складаўся ва ўменні надаваць культавы статус самым, здавалася б, звычайным рэчам. Не толькі скураным штанам і курткам, але і простай белай майцы. Насіў таксама музыкант джынсы, чорны касцюм, банданы, рамяні з буйной спражкай. Спрынгстін апранаўся проста, насіў рэчы, у якіх яму было камфортна. Ну і калі нешта ў адзенні не задавальняла, не марудзячы, уносіў свае карэктывы. Да нашага часу такі падыход спарадзіў цэлую хвалю модных субкультур і розных трэндаў. Нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы пра рок-выканаўцаў і моду.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Активную работу для объединения взаимных интересов ведут сегодня Беларусь и Узбекистан. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Керавник державы подкрестил, что наши погляды по основных международных керунках целком совпадают.
2: Что касается наших взглядов, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что Узбекистан. Мы за многополярность, мы не хотим мешать никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан на свой народ, белорусы на свой, но в то же время, вот как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. Что касается Узбекистана, в десятку мировых стран по отношениям экономическим Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношения. И третья позиция, вот у меня записано в СНГ, третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. Ну, не все тогда получалось. И мы вот совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали, мы когда-то говорили об 1 миллиарде, сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда. И для своих членов правительства, министров правительства определили направление деятельности, которое приведут нас к успеху.
1: Да уваги жыхароў Жлобіна, судачную дезінфекцію системы водозабеспечения почали в городе после ликвидации коммунальной аварии. Специальные работы на сетках протягнутся до 12 годин завтрашнего дня. Мясцовые службы попереджают громадян, что в этот период категорично заборонено пить сырую воду с-под крана або выкарыстоўваць ее для приготовления ежи без попереднего кипячения. Зараз магчымы слабый напор и короткочасовое изменение колеру або якости воды из-за промылки трубопроводов. Рух усіх відаў транспарту абмяжуюць у Мінску на вуліцы Мельніка і з заўтрашняга дня. Гэта звязана з правядзеннем будаўнічых работ на трэцяй лініі метрапалітэна. Аўтамабілі не змогуць праехаць на ўчастку ад завулка Дзімітрава да мясцовага праезда каля 8-га дома. Забарона будзе дзейнічаць у абодвух кірунках. Акрамя таго, у зоне будоўлі часова абмяжуюць рух пешаходаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб выдатных асобах, што абараняюць ці абаранялі гонар Беларусі на міжнароднай арэне. Олег Караваев, заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион, чемпион света. Народился 20 мая 1936 года в Минске. Захоплялся футболом, хоккеем, боксом, плаванием. Але головным видом стала борьба. У залу Олега привел у Москвы его брат, який уже был чемпионом Советского Союза. Тренер Андрей Чалидзе разглядел у юнаку потенциал и повертание из Москвы в Минск. Олег почав шукать секции классичной борьбы. С 16-годовым юнаком почав займаться Иосиф Аборски. Раз 3 года тренировок Олег завоевал бронзу на всесоюзных споборництвах, а в наступном сезоне золото, одолевши значно больше опытного олимпийского чемпиона Константина Воропаева. У 1958-м Караваева упершыню уключили у склад сборной Советского Союза для выступления на сусветном першинстве, и спортсмен стал чемпионом. Напереди был головный старт 4-годия, 17-е летние олимпийские гульни у Риме. За год до Олимпиады Караваев выиграл чемпионат СССР, не соступивши ни одного балла. На гульнях у Риме лечился фаворитом, выиграл 6 поединков из 6 и стал одним из лепших белорусов чемпионов олимпийских гульнев. И это еще не все. Специалисты тренеры национальных сборных так само признали его самым техничным спортсменом такого представничьего першинства. У 26 годов Олег Караваев у черговы 7-й раз стал чемпионом СССР. Позднее, скончивший спортивную карьеру, олимпийский чемпион стал тренером. Памер 23 мая 1978-го. Ему было 42. У Минску имя Олега Караваева носит школа греко-римской борьбы. Проводится международный турнир «Яго памяти».

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на озеро, якое народилося з пясчанага кар'єра. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: За 16 кілометрів від Кобрина чакає місцева славутасть з заміжним ім'ям. У різних криницах називають її то Мальдивами, то Тунісом. Як не називай, вода застається прозристою, як саме чисте шкло. А пясок білий, як манна, такого ж дробного помолу, і в його приємно запускати руки і йти по їм до води. Гэта ўсё на озері Каташы, розказує наш гід, директор Кобринського воєнно-історичного музея імені Суворова Алена Бабенко.
2: Такого красоты песка и берега действительно я не видела нигде. Вообще само озеро – это рукотворное озеро. Оно образовалось на месте огромного песчаного карьера. Когда-то, в незапамятные времена, это было не озеро, это была гора. Так это урочище, так и называлось – гора. Основу этой горы составлял песок, хороший, очень такой желтый, яркий песок. И вот этот песок стал основой для огромного количества строек, которые были затеяны в Кобрине.
1: Першая. Частку трасы Брэст-Масква, якая праходзіць цераз Кобрын, пабудавалі менавіта дзякуючы гэтаму пяску. Па-другое, яго выкарыстоўвалі падчас узвядзення дамоў у 70-х-80-х у самім горадзе.
2: То есть урочище гора со временем была скопана, это примерно в 70-80-е годы происходило.
1: І пасля таго, як пясчаны кар'ер, так бы мовіць, скончыў сваё існаванне, ён паступова запоўніўся вадой.
2: І цяпер нас получилось совершенно уникальное место для отдыха наших кобринчан. Там чистейшая, красивая вода и совершенно великолепные песчаные дюны. Причем, кроме просто песчаного такого побережья, еще и высокая такая насыпь, которая образовалась опять-таки благодаря тому, что это был разработанный карьер. И теперь любители отдыхать песчаных пляжей вот могут получить там колоссальное удовольствие. Это частично благоустроенное место для отдыха. И я знаю, что все теплое время года большая часть наших кобринчан проводит именно там, именно на наших кобринских Мальдивах, а именно на озере Каташы.
1: Возера прамавугольнай выцягнутай формы, у даўжыню прыкладна 900 метраў, а ў шырыню 110. Месца гэта вельмі прыгожае, а яшчэ адносна дзікае, знаходзіцца ў далечыні ад дарог сярод густога лесу. Вадаём можна наведаць у любы час, бясспрэчна аматарам пляжнага адпачынку лепш прыязджаць у ліпені і жніўні. Да гэтага моманту вада прагрэецца да камфортнай тэмпературы, калі, вядома, з летам пашчасціць. Да увогуле, Каташы, гэта возера не пакіне абыякавым у любы сезон. Тут прыгожа, лёгка дыхаецца і вока радуецца. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.
3: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, как связать взаимные интересы. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым, который находится у нас с официальным визитом. Белорусский лидер отзначил, что Узбекистан уходит в десятку основных замежных партнеров Беларуси, а сярод державы СНД займает третье место.
2: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близки к Узбекистану там. У них большой интерес у этих стран, я не буду их называть, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний, которые я знаю. Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220, надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, под 3000 можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет. По всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее.
1: Полную забеспеченность заправочных станций Беларуси паливом подтвердили у концерне «Белнафтохим». Ситуация на айчынным рынку нафтопродуктов остается целком стабильной и характеризуется звычайным летним отпускным периодом. Подкресливается, что на рынку нема ажиотажу, а бензин и дизель доступны для водителя употребной колькости. Отповедные службы ведут постоянный мониторинг на местах для захования бесперебойных поставок. Криминальную справу по факте пожара в жилом доме на улице Ленина в Минске возбудили следствие. Загорание отбылось на мансардном поверхности дома напроконце минулого месяца. Огонь вельми хутко распаўсюдился, в вынику маёмасць державных органов, фирм и громадян была знищена. Попередняя сумма материальной шкоды складая не меньше за 450 тысяч рублей. Специальная проверка показала, что причиной издарения стало порушение потребования пожарной безпеки. У Минску зараз плюс 16, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. Ночи переважно по заходней полове, в день на

0: Большей части территории дожди, в особенных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру от 7 до 13, в день до 24 тепла. В областных центрах завтра день чекается. В Бресте и Гродне 17-19, в Витебске 20-22, в Могилеве 21-23, в Гомеле 22-24. У столицы в ночи 10-12, в день до 21 тепла, короткочасовый дождь, махчима, навальница.
1: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
2: ВК группы «Пошук» радио «Столица».

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Па выніках работы беларускага рэспубліканскага таварыства ратавання на водах за мінулы год унікальны спецыяліст, чыя праца ламае звыклыя стэрэатыпы, Ганна Страйсцян, старшы матарыст рулявы ратавальнага катэра Полацкай ратавальнай станцыі. У год беларуская жанчына атрымала падзяку арганізацыі. Да нядаўняга часу яна была адзінай у рэспубліцы жанчыны, якая займае гэтую складаную пасаду. Яе паўсядзённыя задачы — кіраванне катэрам і забеспячэнне бездакорнай працы яго механізмаў. Ад майстэрства ў крытычны момант залежыць чалавечае жыцце. Полацкая ратавальная станцыя размешчаная ў стратэгічна важным раёне зліцця заходняй Дзвіны і Палаты, прад'яўляе да спецыялістаў высокія патрабаванні. З чаго пачаўся шлях у прафесію? Што самае складанае аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны? Наш спікер, старшы матарыст рулявы ратавальнага катэра Полацкай ратавальнай станцыі Ганна Страйсцян.
2: Путь к воде, он каждого свой, но у меня он явно не случайно, я в это верю. У меня дядя, он моряк. Я выросла на его рассказах о море. Я так хотела хотя бы прикоснуться к этой морской романтике. Слушала его рассказы с горящими глазами. И потом я уже в сознательном возрасте эту мысль не отпустила. Я начала коллекционировать корабли. Модели, парусники. Я смотрела, как они устроены. Я интересовалась их историей. Ну, не глубоко, но поверхностно, чтобы в них немножко разбираться. И потом в 2021 году все-таки я решила, что мне нужно получить права на управление маломерным судном. Я отучилась в государственной инспекции по маломерным судам, получила права международного типа. И практическая часть моего обучения, она проходила на Полоцкой спасательной станции. Это было мое первое знакомство с коллективом и, как оказалось, моим будущим начальником. То есть, когда открылась вакансия на должность старшего моториста рулевого, раздался в моем доме этот звонок телефона, который изменил мою жизнь. Вот так я и пришла.
1: А ваши родные, близкие, не отговаривали вас, как драговали?
2: Наоборот. Когда они услышали, что мне поступило такое предложение, и мой муж, мои дети, они единогласно сказали: «Мама, иди, это твое». Они знают меня как никто. Они знают мой характер, они знают мою любовь к воде, к морю, к кораблям, к катерам. И все единогласно меня поддержали. Большое им за это спасибо. Это был мне прям решающим таким толчком, чтобы изменить свою жизнь. По образованию я юрист. Я работала более 10 лет в государственной организации. Потом я работала 2,5 года логистом. То есть на тот момент, когда мне предложили эту вакансию в Асводе, я работала логистом. Но долго я не думала.
1: Памятаете ты первые дни, тыдні працы? Як вливались в этот коллектив?
2: В мужской коллектив я вливалась. Мужской коллектив меня встретил по классике. Женщина на корабле — к беде. Мне пришлось очень быстро и срочно доказывать, что это не так. Они были уверены, что я придет девочка, будет путать право-лево, будет капризничать. Ну, пришлось доказать, что это не так. Я старалась участвовать во всем. Я проявляла инициативу. Если что-то на нашей спасательной станции происходило, я была где-то в гуще этих событий, вот плечом к плечу со своими парнями, со своим коллективом. И вот этот скепсис немножечко рассеялся у моего коллектива мужского, и они меня приняли. Сейчас они меня не воспринимают как женщину. Иногда они, конечно, вспоминают, когда нужно какую-то очень физическую сложную работу сделать. Но они меня воспринимают как моториста рулевого катера.
1: Свой хлопец?
2: Свой хлопец у доску.
1: Моторист рулявых. Это же не только вот прыгожа, это же еще и периодично у выпадку необходимости, то есть все и поремонтовать, ручки умазуть, так?
2: Да, именно так меня встретила спасательная станция. Моя романтика рассеялась очень быстро. Меня встретил грохот моторов, масло, запах бензина. Огромное спасибо здесь тоже моим коллегам, которые со мной работают. Они никогда не отказали мне в помощи. Если я спрашивала какого-то совета, либо не знала, там, как мне поступить, все всегда откликались, все мне помогали, и поэтому в этом проблем тут у меня не было.
1: Коли что, так и поремонтуете?
2: И поремонтуем, конечно.
1: А что самое складанное в вашей праце?
2: Это, наверное, понимание, что я занимаюсь делом, которое я люблю, а самое главное, что оно это нужная профессия. То есть управление катером – это не романтическая поездка по морю в белой там шляпе. Главное не просто управлять катером, а чувствовать ответственность за чужие жизни. Самое классное чувство – это когда, вот, например, при патрулировании, принесении вахтенного дежурства, мы видим, что кто-то заплыл за буйки, дети находятся без присмотра около воды. Мы подходим, общаемся и понимаем, что именно в этот момент, возможно, мы предотвратили какую-то беду. Ну и вот, наверное, это самое такое чувство, которое ни с чем не сравнить. Когда ты нужен, когда ты помогаешь людям, от твоей реакции и умения зависит чья-то жизнь, поэтому стараешься делать работу на совесть.
1: Чем наполнены ваши будни, кроме працы? Расскажите крыху про вось вашей особистой.
2: У меня замечательный муж, прекрасные дети. Моей старшей дочери скоро будет 21 год. Она работает учителем начальных классов. Экспериментальный класс. Она преподает на белорусской мове все предметы. Сын, которому 18 лет, он закончил колледж, он получил профессию повара и осенью готовится в армию. И пока у него есть свободное время, он, находясь у меня на станции, общаясь с моими коллегами, он даже немножечко заразился нашей вот этой вот по-хорошему такой вот болезнью воды. И на данный момент он устроен сезонным матросом-спасателем у нас на посту. Младший ребенок закончил второй класс. Он, кстати, очень сильно мне помогает. Я на нем делаю эксперименты. Мы много внимания уделяем профилактике. Если я разрабатываю какие-то эстафеты, игры, чтобы через них детям проще передать материал, я всегда тестирую на своем младшем ребенке. Сначала проходит все тесты он, все мероприятия слушает он, эстафеты он проходит, а потом уже вот с детскими коллективами, дошкольными, школьными учреждениями мы плотно сотрудничаем. И вот эти уже эстафеты мы и мероприятия проводим с детками.
1: Счастливая белорусская женщина.
2: Я самая счастливая белорусская женщина. У меня прекрасная семья, дети, которыми я безумно горжусь, и у меня работа, о которой можно только мечтать. Я вышла из душного офиса, я наслаждаюсь тем, что я помогаю людям. У меня сошлось вот просто все в моей профессии. Я люблю воду, я люблю катера, я ими управляю и помогаю людям.
1: Калі б вас попросили рецепт жаночего счастья, ці нейкая формула счастья?
2: Надо полюбить себя и не бояться. Не бояться менять свою жизнь кардинально. Попробовать то, что ты никогда не пробовал. Если горят глаза, если сердце пылает и жаждет этого, нужно пробовать. Никогда не нужно бояться, и все получится. Нужно любить себя, быть уверенной в себе, не бояться никаких трудностей. И на самом деле, мне тоже говорили, что это не женское дело, что у тебя не получится. Я просто никого не слушала и шла вперед.
1: А какая она, белорусская женщина?
2: Наша белорусская женщина однозначно самая красивая, добрая, самая смелая, миролюбивая. Ей восхищаются везде, как и нашей любимой родной Беларусью. Я горжусь тем, что я белорусская женщина.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, наш спикер старший моторист рулявы ратавального катера Полоцкой ратавальной станции Ганна Страйсян. На этом дозвольте развитаться самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Для зручнасці абітурыентаў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў запусціў сервіс электроннага запісу ў прыёмнай камісіі ГНУ. Тых, хто паступае, змогуць загадзя забраніраваць канкрэтную дату і час для візіту, што дазволіць пазбегнуць чэргаў і спланаваць падачу дакументаў з максімальным камфортам. Каб скарыстацца сервісам і паспяхова запісацца, неабходна прытрымлівацца простага алгарытму. Перш за ўсё, варта ўвайсці ў асабісты кабінет на афіцыйным сайте Республиканского института контролю ведом. Способ авторизации залежит от категории абитуриента. Для тех, кто сдавал централизованное тестирование в 2026 году, уваход ажыццяўляецца по идентификационным номерам. Выпускники минулого года выкарыстовывают серию и номер пашпорта латинскими литерами, например, MP1234567. Важное удокладнение для летошних абитуриентов. Коли пашпорт был заменен и пошли сдачи экзаменов, необходимо за здесь вернуться у Республиканский институт контролю ведов для первого оформления сертификата на подставе новых пашпортных данных. После выхода у систему треба выбрать в область конкретную навучальную установу, факультет, специальность и форму навучания. Далее корыстальнику пропонуется выбирать зручное дату и час с доступных слотов и натиснуть кнопку «Замовить талон». У выпадку поспяхового запису на электронную почту прийде PDF-документ с талоном, а так само поступить СМС. Республиканский институт контролю веду попереджвае СМС приходить только из официального адреса РИКСБАЙ и не утримливая никаких спасылок. Колькость мест у электронной чарзи обижавана, тому рекомендуется записываться загодя. Коли планы изменились, деючий талон можно отменить и забронировать новые, повторивши описанную процедуру.
0: Гэта урок на радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица». Останови.

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Беларусь и Узбекистан затвердили дорожную карту по развитию гандлёво-экономичного и социально-гуманитарного сотрудничества на 2026-2030 годы. Документами обменялись вице-премьеры Беларуси и Узбекистана по выниках перамоў кіраўнікоў дзяржаў. Александр Лукашенко отзначил, что у принятой дорожной карте по развитию сотрудничества помеж Беларусью и Узбекистаном вызначены конкретные кроки по достижению намеченных мэт. Тем больше есть поспеховые приклады взаимодействия, подкреслил кіраўнік дзяржавы.
3: 2 года назад стартовал наш первый инвестиционный проект сельской отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции. Как мне говорил президент, он в теме. Успешно развивается этот проект. А сегодня мы договаривались о том, чтобы Узбекистан, узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель, там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, мясо птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждении деятельности, осуществлении инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
2: У Минску развітваюцца з адным з заснавальнікаў і ўдзельнікаў вакальна-інструментальных ансамбля «Песняры», заслужаным артыстам Беларусі Уладзіславам Місевічам, які памёр на 82-м годзе жыцця. Развітацца з творцам прыйшлі родныя і блізкія, сябры, калегі і многія дзеячы культуры. Дзяржаўная інспекцыя Мінска звяртае ўвагу на змяненне схемы арганізацыі дарожнага руху на скрыжаванні другога малога завулка і яго мясцовага праезду. Новай схемай прадугледжана закрыццё выезду з названага мясцовага праезду на другі малы завулак, закрыццё левага правага паварота з другога малога завулка на яго мясцовы праезд. Аб'езд магчымы па вуліцах Папова, Машыністаў, Аўтадорожскай, Апуційскім завулку і праспекце Жукава, альбо Папова, Мініна, Чыгуначнай і праспекце Жукава. У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 17-19, у Віцебску плюс 20-22, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі плюс 22-24. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у день до 21 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры.

0: эксклюзивные материалы на одной платформе – videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Двухдзённый визит президента Узбекистана в Беларусь завершился. Кіраўнік беларускай державы асабіста проводил коллегу у аэропорте. Подчас находжения Шавката Мирзиёева у Минску отбылась встреча с Александром Лукашенком в формате тет-а-тет. Белорусский лидер запросил коллегу у гости. Официальная частка перемовы президента с уделом делегации отбылась сегодня. Подписаны исторические документы, декларации об стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном. Уже только эта подея надает визиту узбекского лидера у Минск особливое значение, подкреслил керовник нашей державы.
2: Мы успешно выполняем достигнутое в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше – 36 с лишним процентов. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряда других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях. По чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту, план, определяющий основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные сроки, как в добрые времена когда-то было. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана. Например, за год в вашей стране собрано около 1300 тракторов МТЗ. Мы говорили о 3000. При этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30%. Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет, как мы и разговаривали, в 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть из 11 объектов. Планируется открытие фирменного учебного класса. И я пообещал президенту, если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро на конвейере обучить знаниям той или иной техники.
1: Стартовый поединок чвэрцьфинальной стадии чемпионата света по футболу пройдет сегодня в США. Вице-чемпионы планеты французы сустренутся с командой Марокко. Гульня начнется у 23 годины по минским часе. На этом першинстве французская дружина отримала 5 перемог запар. На попереднем этапе обыграли Сенегал, Ирак и Норвегию, а у плей-офф Швецию и Парагвай. Марокканцы вышли с группы с другого места и выбили с турниру Нидерланды и разгромили Канаду. У Минску зараз 16 градусов тепла, по данных Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. Ночи переважно по заходней полове, а в день на большей части территории дожди, в особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 7-13, у день до 24 тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Бресте и Гродни плюс 17-19, у Витебску плюс 20, плюс 22, у Могилеве плюс 21-23, у Гомеле плюс 22-24, у столицы у ночи плюс 10-12, у день до 21 градуса тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: караоке. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
3: Радио столица. Кровка. Бай.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, моя першая эфирная година пролетела, як гениальная идея, якая раптом пройшла у голову. Бывает такое имкливо и нечакано. Не развитываемся, напереди еще вас чакают цікавые факты, якія докажут, что фантазия – это не просто мара, а сапраўдная сила. И вядома ваши истории. Не выключайте «Столицу», лепш уключите свою фантазию, уключите ее на полную, бо тады повеличивается шанс на перемогу и на сапраўдны творчий прорыв. Нагадаю, что сегодня мы отзначаем День фантазии и гумору. Сустракаемся после выпуску новин.

0: Навін Данута Антілеўская, вітаю. Беларусь і Узбекістан вядуць актыўную работу, каб звязаць узаемныя інтарэсы. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў сёння на перамовах з Шаўкатам Мірзіёевым, які наведваў нашу краіну з афіцыйным візітам. Беларускі лідар прапанаваў у гандлёвых адносінах імкнуцца да балансу.
1: У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовощную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери практически напротив Дворца независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочной и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроительной и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию. Притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос: тушенка, сгущенка и прочее, то, что даже не для военных, даже не для госзаказа, в обычной жизни пользуется спросом. Мы готовы это произвести.
0: Затрыманы непаўналетні закладчык наркотыкаў з Оршы. Навучэнца каледжа, які працаваў на інтэрнэт-краму, затрымалі на Магілёўшчыне пры выкананні чарговага задання. Пры ім і ў схованках на тэрыторыі Бабруйскага і Аршанскага раёнаў знойдзена больш за 200 грамаў асабліва небяспечнага псіхатропа. Узбуджана крымінальная справа. У Бабруйску затрыманы нецвярозы водитель. Дзяржаўтаінспектары спынілі легкавы аўтамабіль пад кіраваннем 29-гадовага мужчыны, у якога пры праверцы дакументаў заўважылі відавочныя прыкметы ап'янення. Агляд паказаў 0,69 прамілі алкаголю. Парушальніка чакае штраф 4,5 тысячы беларускіх рублёў і пазбаўленне вадзіцельскага пасведчання на 3 гады. У Мінску зараз 14 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'ю, уначы пераважна па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі, дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 17-19, у Віцебску плюс 20-22, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі плюс 22-24, у сталіцы уначы плюс 10-12, у дзень да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: Радио «Столица».
1: Оперативно на радио «Столица».
2: У столицы 19:01. Кто организовал буйные

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, как связать узаемные интересы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на перемовах с Шаукатом Мирзиёевым, який наведывал нашу страну с официальным визитом. Белорусский лидер отзначил, что, безумовно, мы не обмежевываемся выключно экономичной галиной. Не меньше важное развитие межрегионального сотрудничества.
2: Это очень важно. Мы по опыту с Россией это знаем. Реализация совместных проектов научно-технической, социальной, культурно-гуманитарной.

0: у вас там такая бойкая женщина, молодец она. Я с ней встречался. Да. Уверен, у них все на контроле, но наша поддержка здесь, Шавкат Мирамонович, не помешает, и мы поддерживаем эти начинания. Главное, не стоять на месте. Вот это главное. Хоть каждый там месяц, неделю, маленький шажок, чтобы люди видели и оценивали наше движение. Не искать легких путей, выступать с новыми своевременными инициативами и настойчиво добиваться этой реализации. Вот много говорили по Витебской области, в Узбекистане воды не хватает. Да и земли желательно, чтобы побольше было. Но у нас, белорусы, это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы узбекские, именно узбекские люди с семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, нужное образование и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Давайте будем вместе работать. Белорусы очень хорошо относятся к узбекам. Очень хорошо. Так же, как узбекистанские граждане относятся к белорусам. Надо это использовать. Давайте будем двигаться навстречу друг другу. Воля президентов есть, поддержка есть. Надо действовать. Действовать быстро. Опоздаем, кто-то придет другой.
1: Старту кваліфікацыі лігі канферэнцыі прымуць сёння футбалісты мінскага «Дынама». У Балгарыі віцэ-чэмпіёны краіны сустрэнуцца з паўночна-македонскім «Селіксам». Сустрэча пачнецца о 8 вечара, трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-5». Завтра у Мінску вводіцца абмежаванне руху усіх відаў транспарту па вуліцы Мельніка. І ў сувязі з будаўніцтвам трэцяй лініі метрапалітэна аўтамабілі не змогуць праехаць на ўчастку ад завулка Дзімітрава да мясцовага праезда каля 8-га дома. Забарона будзе дзейнічаць у абодвух напрамках. Акрамя таго, у зоне будоўлі часова абмяжуюць і рух пешаходаў. Зараз каля 14 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы пераважна па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начынае тэмпература паветра плюс 7-13, удзень да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Брэсце і Гродні плюс 17-19, у Віцебску плюс 20-22, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі плюс 22-24. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Рэклама на радыё сталіцы. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Документы об стратегическом партнерстве подписали сегодня президенты Беларуси и Узбекистана. Историчным кроком назвал подею белорусский лидер. Документ официально замацовывает высокий уровень двухбаковых отношений, заснованных на принципах равноправия, взаимоповаги, доверу и улику интересу одно одного, подкреслил Александр Лукашенко.
2: Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня. В центре внимания находились, прежде всего, торгово-экономические вопросы. Это естественно. Мы с

0: Поэтому мы с президентом едины во мнении, что совместными усилиями нашим странам по плечу и более амбициозная задача – удвоить эти показатели к 30-му году.
1: Жыхар Брэста падмануў 16 чалавек. 20-гадовы мужчына са жніўня мінулага па красавік гэтага года пракручваў схему са здачы ў арэнду кватэры сужыцельніцам. Зняць жыллё прапаноўваў як знаёмым, так і староннім. Аплату браў у доларах, еўра і беларускіх рублях наяўнымі і пераводамі на банкаўскую картку. Такім чынам атрымаў больш за 14 тысяч. Пры гэтым ні адзін з арандатараў так і не засяліўся ў кватэру, паколькі там жыла гаспадыня. Узбуджана крымінальная справа. Стартовый поединок четвертьфинальной стадии чемпионата света по футболу пройдет сегодня в США. Вице-чемпионы планеты французы встретятся с командой Марокко. Гульня начнется в 23 часа по минскому часу. На этом первенстве французская дружина отримала 5 перемог запар. На попереднем этапе обыграла Сенегал, Ирак и Норвегию, а у плей-офф Швецию и Парагвай. Марокканцы вышли из группы с другого места, выбили с турниру Нидерланды и разгромили Канаду. По данных Белгидромета, 10 липеня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями на дворье. Ночи первоважно по заходней полове, а у день на большей части территории дожди. В особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день до 24 тепла. У областных центрах у день чакается. У Бресте и Гродне плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Могилеве плюс 21-23, у Гомеле плюс 22-24. У столицы уночи плюс 10-12, у день до 21 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Па выніках работы беларускага рэспубліканскага таварыства ратавання на водах за мінулы год унікальны спецыяліст, чыя праца ламае звыклыя стэрэатыпы, Ганна Страйсцян, старшы матарыст рулявы ратавальнага катэра Полацкай ратавальнай станцыі. У год беларуская жанчына атрымала падзяку арганізацыі. Да нядаўняга часу яна была адзінай у рэспубліцы жанчынай, якая займае гэтую складаную пасаду. Яе паўсядзённыя задачы — кіраванне катэрам і забеспячэнне бездакорнай працы яго механізмаў. Ад майстэрства ў крытычны момант залежыць чалавечае жыцці. Полацкая ратавальная станцыя размешчаная ў стратэгічна важным раёне зліцця заходняй Дзвіны і Палаты, прад'яўляе да спецыялістаў высокія патрабаванні. З чаго пачаўся шлях у прафесію? Што самае складанае аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны? Наш спікер, старшы матарыст рулявы ратавальнага катэра Полацкай ратавальнай станцыі Ганна Страйсцян.
2: Путь к воде, он каждого свой, но у меня он явно не случайно, я в это верю. У меня дядя, он моряк. Я выросла на его рассказах о море. Я так хотела хотя бы прикоснуться к этой морской романтике. Слушала его рассказы с горящими глазами. И потом я уже в сознательном возрасте эту мысль не отпустила. Я начала коллекционировать корабли. Модели, парусники. Я смотрела, как они устроены. Я интересовалась их историей. Ну, не глубоко, но поверхностно, чтобы в них немножко разбираться. И потом в 2021 году все-таки я решила, что мне нужно получить права на управление маломерным судном. Я отучилась в государственной инспекции по маломерным судам, получила права международного типа. И практическая часть моего обучения, она проходила на Полоцкой спасательной станции. Это было мое первое знакомство с коллективом и, как оказалось, моим будущим начальником. То есть, когда открылась вакансия на должность старшего моториста рулевого, раздался в моем доме этот звонок телефона, который изменил мою жизнь. Вот так я и пришла.
1: А ваши родные, близкие, не отговаривали вас, как драговали?
2: Наоборот. Когда они услышали, что мне поступило такое предложение, и мой муж, мои дети, они единогласно сказали: «Мама, иди, это твое». Они знают меня как никто.

0: знают мой характер, они знают мою любовь к воде, к морю, к кораблям, к катерам. И все единогласно меня поддержали. Большое им за это спасибо. Это был мне прям решающим таким толчком, чтобы изменить свою жизнь. По образованию я юрист. Я работала более 10 лет в государственной организации. Потом я работала 2,5 года логистом. То есть на тот момент, когда мне предложили эту вакансию в Асводе, я работала логистом. Но долго я не думала.
1: Памятаете ты первые дни, тыдні працы? Як вливались в этот коллектив?
0: В мужской коллектив я вливалась. Мужской коллектив меня встретил по классике. Женщина на корабле к беде. Мне пришлось очень быстро и срочно доказывать, что это не так. Они были уверены, что я придет девочка, будет путать право-лево, будет капризничать. Ну, пришлось доказать, что это не так. Я старалась участвовать во всем. Я проявляла инициативу. Если что-то на нашей спасательной станции происходило, я была где-то в гуще этих событий, вот плечом к плечу со своими парнями, со своим коллективом. И вот этот скепсис немножечко рассеял у моего коллектива мужского, и они меня приняли. Сейчас они меня не воспринимают как женщину. Иногда они, конечно, вспоминают, когда нужно какую-то очень физическую сложную работу сделать. Но они меня воспринимают как моториста рулевого катера.
1: Свой хлопец?
0: Свой хлопец у доску.
1: Моторист рулевых. Это же не только вот пригожа, это же еще и периодично у выпадку необходимости, то еще и поремонтовать, ручки у мазуте, так?
0: Да, именно так меня встретила спасательная станция. Моя романтика рассеялась очень быстро. Меня встретил грохот моторов, масло, запах бензина. Огромное спасибо здесь тоже моим коллегам, которые со мной работают. Они никогда не отказали мне в помощи. Если я спрашивала какого-то совета, либо не знала там, как мне поступить, все всегда откликались, все мне помогали, и поэтому в этом проблем тут у меня не было.
1: Коли что, так и поремонтуете?
0: И поремонтуем, конечно.
1: А что самое складное в вашей праце?
0: Это, наверное, понимание, что я занимаюсь делом, которое я люблю, а самое главное, что оно, это нужная профессия. То есть управление катером – это не романтическая поездка по морю в белой там шляпе. Главное не просто управлять катером, а чувствовать ответственность за чужие жизни. Самое классное чувство – это когда, вот, например, при патрулировании, принесении вахтенного дежурства, мы видим, что кто-то заплыл за буйки, дети находятся без присмотра около воды. Мы подходим, общаемся и понимаем, что именно в этот момент, возможно, мы предотвратили какую-то беду. Ну и вот, наверное, это самое такое чувство, которое ни с чем не сравнить. Когда ты нужен, когда ты помогаешь людям, от твоей реакции и умения зависит чья-то жизнь, поэтому стараешься делать работу на совесть.
1: Чем наполнены ваши будни, кроме працы? Расскажите крыху про вось ваше особистое.
0: У меня замечательный муж, прекрасные дети. Моей старшей дочери скоро будет 21 год. Она работает учителем начальных классов. Экспериментальный класс. Она преподает на белорусской мове все предметы. Сын, которому 18 лет, он закончил колледж, он получил профессию повара и осенью готовится в армию. И пока у него есть свободное время, он, находясь у меня на станции, общаясь с моими коллегами, он даже немножечко заразился нашей вот этой вот по-хорошему такой вот болезнью воды. И на данный момент он устроен сезонным матросом-спасателем у нас на посту. Младший ребенок закончил второй класс. Он, кстати, очень сильно мне помогает. Я на нем делаю эксперименты. Мы много внимания уделяем профилактике. Если я разрабатываю какие-то эстафеты, игры, чтобы через них детям проще передать материал, я всегда тестирую на своем младшем ребенке. Сначала проходит все тесты он, все мероприятия слушает он, эстафеты он проходит, а потом уже вот с детскими коллективами, дошкольными, школьными учреждениями мы плотно сотрудничаем. И вот эти уже эстафеты мы и мероприятия проводим с детками.
1: Счастливая белорусская женщина.
0: Я самая счастливая белорусская женщина. У меня прекрасная семья, дети, которыми я безумно горжусь, и у меня работа, о которой можно только мечтать. Я вышла из душного офиса, я наслаждаюсь тем, что я помогаю людям, у меня сошлось вот просто все в моей профессии. Я люблю воду, я люблю катера, я ими управляю и помогаю людям.
1: Калі б вас попросили рецепт жаночего счастья, ці нейка формула счастья?
0: Надо полюбить себя и не бояться. Не бояться менять свою жизнь кардинально. Попробовать то, что ты никогда не пробовал. Если горят глаза, если сердце пылает и жаждет этого, нужно пробовать. Никогда не нужно бояться, и все получится. Нужно любить себя, быть уверенной в себе, не бояться никаких трудностей. И на самом деле, мне тоже говорили, что это не женское дело, что у тебя не получится. Я просто никого не слушала и шла вперед.
1: А какая она, белорусская женщина?
0: Наша белорусская женщина однозначно самая красивая, добрая, самая смелая, миролюбивая. Ей восхищаются везде, как и нашей любимой родной Беларусью. Я горжусь тем, что я белорусская женщина.
2: Дякуем за размову. Нагадаем, наш спикер – старший моторист рулявы ратавального катера Полоцкой ратавальной станции Ганна Страйсян. На этом дозвольте развитаться самыми лепшими пожаданиями.
3: Столичный гость.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітаться с вами у программе «Рок Лайф по-руску». 7 соковика 2014 года. Мужчинская полова рыхтуется до 8 соковика, каб повиншовать своих жанчын с международным святом. А гурт «Пикник» аккурат за день до того проводит свой традиционный вясновый концерт. Пропоную зараз зазернуть на тое маленечкое свято, якое у той вечер створила группа «Пикник».

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русски. Концерт группы «Пікнік», азбука Морзе. Цікаво, что той весновый концерт для официального выдания на дисках изменил назву и стал называться дякуючи своей новой на той час композиции «Азбука Морзе». Представление было вытримано у стимпанковой стилистики, где сярод іншого виконувалося соло на стимпанковской гитаре, собранной из разных несумешчальных металличных часток. У виконанні фронтмена гурта Едмунда Шклярського. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по житті тільки якісна музика.

остались от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

По данных Белгидромета, 10 липеня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями на дворе. Уночи пераважно по заходней полове, а у день на большей части территории дожди. В особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 7-13, у день до 24 тепла. У областных центрах у день чакается. У Бресте и Гродне плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Могилеве плюс 21-23, у Гомеле плюс 22-24. У столицы уночи плюс 10-12, у день до 21 тепла. Краткочасовый дождь, махчима навальница.

Кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

0: У программе «Зроблена у Беларуси».
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Мінскі аўтамабільны завод паставіць 40 адзінак пасажырскай тэхнікі ў расійскі Уладзівасток. Адпаведны дакумент падпісаны падчас міжнароднай прамысловай выставы «Інапрам» у Екатеранбургу. На прадпрыемстве адзначылі, 25 аўтобусаў МАЗ-303 і 15 МАЗ-206 перададуць заказчыку да канца года. Мінскі аўтазавод – флагман аўтамабільбудаўнічай галіны краіны. Кампанія спецыялізуецца на выпуску грузавой, пасажырскай, прычапной і спецыяльнай тэхнікі. Выпускае каля 500 мадэлей і мадыфікацый бартавых і паўнапрывадных аўтамабіляў, самазвалаў, шасі, цягачоў, лесавозаў, прычэпаў і паўпрычэпаў, кранаў, спецтэхнікі, парадку 15 мадэлей аўтобусаў, тралейбусаў, электробусаў. І работы над распрацоўкай новых працягваецца пастаянна. Дапамагаюць у гэтым адыптыўныя тэхналогіі, які дазваляе вырабляць полимерные инженерные выробы с высокой докладностью. Трехмерный объект, першопочатково спроектованный инженером-конструктором у лишбовом формате, створается методом поступового напластовывания на поверхню расплавленного материала, у этого выпадку композитного пластику. Процесс дозволяет вырабатывать детали складанной геометричной формы за короткий термин, рассказал директор науково-технического центра, главный конструктор Минского автозавода Андрей Саучиц.
2: Как раз мы и будем печатать детали, которые ранее не производились на заводе, то есть мы хотим продемонстрировать преимущество технологий, то есть это сокращение времени изготовления опытных образцов. Для традиционной технологии время изготовления около полугода, здесь мы можем в течение там, недели из трехмерной модели получить готовую деталь.
1: Тем не менее, адаптивные технологии не смогут целиком заменить традиционные. Некоторые детали дошлядных узоров у модельного участка экспериментального цеха протягивают работать вручную высококвалифицированные специалисты, якими богата белорусская земля. И это еще одна нагода щиро гонориться тем, что зроблено у Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио столица. Музыка твоей души.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на высокий берег Дняпра в Шкловском районе у Александрию, якая 11 липня збере сябров на республиканском святе Купалле. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: Теперь уже никто и не скажет докладно, коли з'явилася наша Александрия. Одно вядома. Первая сгадка у рукописных крыницах относится до середины 17-го стагоддя, як мястэчка узгадывается с гандлёвыми крамами, млыном, корчмой. Заснавал его граф Александр Хаткевич. Ад яго ж имя и назва Александрия. У яе біяграфіі яшчэ шмат цікавых фактаў, да прыкладу, з 19-го стагоддзя. У 1812-м падчас вайны з Наполеонам Міхаіл Кутузаў фарсіраваў Днепр прама з берагоў Александрыі. Са стагоддзя 20-га і нашага 21-га такі факт. У мясцовай школе вучыўся прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У будынку адкрыты музей, дзе дагэтуль захоўваецца парта, за якой ён сядзеў, адзначае наш гід, настаўнік гісторыі Александрыйскай сярэдняй школы Геннадзь Сковородкін.
2: На музей прыязджаюць очень много людзей. С разных стран приезжают. Очень много с России приезжает. Ну а что говорить о наших школьниках, о наших жителях, которые наш вот Шкловщина, Сорши приезжают очень много с Витебска, с Могилева. Очень много экскурсий. Музей открывает свои двери с утра до вечера в любое время. По заказу, который у нас есть согласно графика, мы уже знаем, кто приедет. Принимаем очередные группы, поэтому сюда действительно очень золотая фраза. К нему не взрастет народная тропа к этому музею. Поэтому всем очень интересно. Особенно, когда проходит у нас праздник Купалья, здесь всегда очень много людей, всегда дюдальные группы, семьями и так далее, поэтому посещение музея у нас на очень высоком уровне.
1: И вот аккурат завтра выдатная нагода проехать в Александрию, завитать в музей и на Купалье. Республиканское свято, якое сёлета пропануя выставы кермаши регионов Беларуси и России. Интерактивные локации для детей и молоди, упершиню сырный фестиваль, а так само тематичная пляцовка, присвеченная году белорусской жанчыны. Означая наш гид по святе, начальник отдела управления культуры Могилевского облвыканкама Александр Глуздов.
3: Одна из прекраснейших локаций, которая будет презентована гостям и зрителям праздника, это площадка «Антология женской красоты от традиций до современности». За традиции, а это украшения женщин от древности, платья разных исторических эпох, будет у нас отвечать Могилевский областной краеведческий музей имени Романова, который представит выставочные фонды из своей коллекции, а также региональных музеев Могилевщины. А современность у нас представит концерн «Беллегпром». Это наша одежда, которая, я уверен, будет востребована у прекрасной половины человечества. Наш текстиль, наш знак качества.
1: Это центральная пляцовка, а на 10 гектарах столько займает святочное поле Александрии. Уявляете, кольки усяго можно разместить и пропоновать концерты, рамесные подворки, народные обрады, и, вядома, это атмосфера великого летнего свята, за якую Александрию любят далеко за межами Беларуси. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
4: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.